здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM. В Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В правительстве Ивановской области тем временем заявили, что в регион организованы дополнительные поставки бензина и дизеля. Учитывая повышенный спрос, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива. Что касается значительного роста цен на отдельных заправках, власти поручили антимонопольщикам разобраться и принять меры. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там можно будет найти мультфильмы, книги, сказки, игрушки и обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. В ближайшую субботу на аэродроме Есюниха пройдет фестиваль сверхлегкой авиации. Праздник объединит пилотов со всей России. Для них организуют перелет по живописным местам региона. А для гостей подготовлено множество мероприятий. В программе концерт, ярмарка и активные игры. Также всех желающих обучат навыкам управления парапланом. Состоятся показательные выступления пилотов. Начало в 11 часов. Подробную информацию можно найти в группе Ивановской федерации спорта сверхлегкой авиации ВКонтакте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360.

0: 060-06-00. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
1: Курс валюты на Иваново FM.
2: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 63 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 июня.
1: Год 1710.
2: Неподалеку от Санкт-Петербурга основано Царское село. В шведское время 1609-1702 на этой территории существовала усадьба шведского магната Царская Мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил Мызу князю Меншикову. 24 июня 1710 года по указу императора Царская Мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей в 1712 году его женой под именем Екатерины Алексеевны. Этот день и является официальной датой основания Царского села. Более двух веков Царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1: Год 1945.
2: В Москве состоялся парад Победы. В 10 часов утра маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад смирно» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза и начался торжественный марш войск. В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.
1: Год 1990.
2: В Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы Кино. После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы Кино уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась стена Цоя, которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В правительстве Ивановской области тем временем заявили, что в регион организованы дополнительные поставки бензина и дизеля. Учитывая повышенный спрос, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива. Что касается значительного роста цен на отдельных заправках, власти поручили антимонопольщикам разобраться и принять меры. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там можно будет найти мультфильмы, книги, сказки, игрушки и обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. В ближайшую субботу на аэродроме Ясюниха пройдет фестиваль сверхлегкой авиации. Праздник объединит пилотов со всей России. Для них организуют перелет по живописным местам региона. А для гостей подготовлено множество мероприятий. В программе концерт, ярмарка и активные игры. Также всех желающих обучат навыкам управления парапланом. Состоятся показательные выступления пилотов. Начало в 11 часов. Подробную информацию можно найти в группе Ивановской федерации спорта сверхлегкой авиации ВКонтакте. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 63 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление.

0: 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: или мы?
1: Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Бегам для вас! Бензопила «Эдон» 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров, 3950 рублей. Бегам!
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дней.

0: всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами!
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В правительстве Ивановской области тем временем заявили, что в регион организованы дополнительные поставки бензина и дизеля. Учитывая повышенный спрос, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива. Что касается значительного роста цен на отдельных заправках, власти поручили антимонопольщикам разобраться и принять меры. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там можно будет найти мультфильмы, книги, сказки, игрушки и обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. В ближайшую субботу на аэродроме Есюниха пройдет фестиваль сверхлегкой авиации. Праздник объединит пилотов со всей России. Для них организуют перелет по живописным местам региона. А для гостей подготовлено множество мероприятий. В программе концерт, ярмарка и активные игры. Также всех желающих обучат навыкам управления парапланом. Состоятся показательные выступления пилотов. Начало в 11 часов. Подробную информацию можно найти в группе Ивановской федерации спорта сверхлегкой авиации ВКонтакте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 63 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чиково. ОКН 13-233-5-0-263.
10: В Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором. 1390 рублей. Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях JQ, еще 2 – аналоги Амода. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть. Появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УзАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Окна, двери, потолки. Рострой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Любовь и
15: золото на Иваново-ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового нового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
14: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
5: Акция до конца месяца.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Бериндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Меня зовут Елизавета, хочу передать огромнейший привет и огромнейшую послать любовь своему дорогому и любимому мужу Михаилу. Я очень жду тебя, возвращайся скорее. Я очень надеюсь, что в скором времени мы обязательно с тобой увидимся.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В правительстве Ивановской области тем временем заявили, что в регион организованы дополнительные поставки бензина и дизеля. Учитывая повышенный спрос, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива. Что касается значительного роста цен на отдельных заправках, власти поручили антимонопольщикам разобраться и принять меры. Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин. 19% уже внедрили некоторые модификации. Лишь 28% респондентов признались, что ничего не хотят менять. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера и обновление двигателя. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирается. Брать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В правительстве Ивановской области тем временем заявили, что в регион организованы дополнительные поставки бензина и дизеля. Учитывая повышенный спрос, АЗС вправе корректировать правила продажи топлива. Что касается значительного роста цен на отдельных заправках, власти поручили антимонопольщикам разобраться и принять меры. В России с 1 сентября появится единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там можно будет найти мультфильмы, книги, сказки, игрушки и обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. В ближайшую субботу на аэродроме Ясюниха пройдет фестиваль сверхлегкой авиации. Праздник объединит пилотов со всей России. Для них организуют перелет по живописным местам региона. А для гостей подготовлено множество мероприятий. В программе концерт, ярмарка и активные игры. Также всех желающих обучат навыкам управления парапланом. Состоятся показательные выступления пилотов. Начало в 11 часов. Подробную информацию можно найти в группе Ивановской Федерации спорта сверхлегкой авиации ВКонтакте. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 63 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 24 июня.
1: Год 1710.
2: Неподалеку от Санкт-Петербурга основано Царское село. В шведское время 1609-1702 на этой территории существовала усадьба шведского магната Царская Мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил Мызу князю Меншикову. 24 июня 1710 года по указу императора Царская Мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей в 1712 году его женой под именем Екатерины Алексеевны. Этот день является официальной датой основания Царского села. Более двух веков Царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1: Год 1945.
2: В Москве состоялся Парад Победы. В 10 часов утра маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад смирно» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза и начался торжественный марш войск. В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.
1: Год 1990.
2: В Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы Кино. После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы Кино уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась стена Цоя, которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-00-263.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Вместе с тем, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста случаев ожирения среди младшеклассников удалось преодолеть в результате организации бесплатного питания. У детей поменялись вкусовые привычки. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Ивановской области определили лучшие спортивные семьи. На днях прошел региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. Участники сдавали тесты на скорость, силу, гибкость и прикладные навыки. Победителем стала семья Крохиных из Иваново. Теперь они вновь представят наш край на всероссийском этапе. В прошлом году ивановцы вернулись с соревнований с бронзой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 63 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Бегам для вас. Насос для полива Парма 1590 рублей. Садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бегам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Выгодно?
16: Да.
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
18: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. В частности, Авито уже скрыло объявление о торговле бензином и дизелем на Озоне и Wildberries. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации. В пресс-службе ФАС напомнили, что ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения и сбыта. В случае нарушений принимаются меры. Депутаты Госдумы предложили запретить передавать частным фирмам оборудование для фиксации нарушений правил дорожного движения. Такая техника должна находиться только в собственности государства или субъектов, уверены парламентарии. Они утверждают, что бизнес заинтересован в извлечении прибыли из ошибок водителей. При этом эксперты в запрете не видят смысла. Участие частников в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хочу признаться в любви своему любимому мужу Ивану. Мы с ним вместе уже 19 лет. Скоро у нас годовщина свадьбы 15 лет. Поэтому хочу признаться, что я его очень сильно люблю. Я его уважаю. И хочу, чтобы наша любовь длилась бесконечно.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново-ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

остались от легкости, и волшебства только колкости, и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Окна, двери, потолки. Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и...
14: золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами!
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: В Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. Бигам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Вместе с тем, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста случаев ожирения среди младшеклассников удалось преодолеть в результате организации бесплатного питания. У детей поменялись вкусовые привычки. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Ивановской области определили лучшие спортивные семьи. На днях прошел региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. Участники сдавали тесты на скорость, силу, гибкость и прикладные навыки. Победителем стала семья Крохиных из Иваново. Теперь они вновь представят наш край на всероссийском этапе. В прошлом году ивановцы вернулись с соревнований с бронзой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

0: «Занавес времени». Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 24 июня.
1: Год 1710.
2: Неподалеку от Санкт-Петербурга основано Царское село. В шведское время 1609-1702 на этой территории существовала усадьба шведского магната Царская Мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил Мызу князю Меншикову. 24 июня 1710 года по указу императора Царская Мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей в 1712 году его женой под именем Екатерины Алексеевны. Этот день является официальной датой основания Царского села. Более двух веков Царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1: Год 1945.
2: В Москве состоялся Парад Победы. В 10 часов утра маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад смирно» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза и начался торжественный марш войск. В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы.
1: Год 1990.
2: В Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась стена Цоя, которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49-22.
7: Акция до конца месяца.
8: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». «Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
13: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Вместе с тем, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста случаев ожирения среди младшеклассников удалось преодолеть в результате организации бесплатного питания. У детей поменялись вкусовые привычки. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Ивановской области определили лучшие спортивные семьи. На днях прошел региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. Участники сдавали тесты на скорость, силу, гибкость и прикладные навыки. Победителем стала семья Крохиных из Иваново. Теперь они вновь представят наш край на всероссийском этапе. В прошлом году ивановцы вернулись с соревнований с бронзой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд раскрыл всю модельную линейку. На официальном сайте появились изображения 5 моделей, все кроссоверы. 3 из них основаны на моделях JQ, еще 2 – аналоги Амода. Напомним, Джеланд – это новая российская марка. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Уже стартовали продажи кроссоверов J6. УАЗ тестирует дизельный «Патриот». В сети появилось видео с полигона на МИ. В пресс-службе завода подтвердили, что на записи едет внедорожник с новым турбодизелем на 136 лошадиных сил. Машина проходит дорожные тесты. В лаборатории ее проверяют на шумность и вибрацию. В продажу обновленный «Патриот» поступит в конце года. Voya Dream стал самым популярным минивеном класса люкс. С начала года в России продали 650 штук. Это каждый четвертый новый люксовый минивен в стране. Напомним, Voya Dream – это мощный гибрид российской сборки. Подходит в качестве офиса на колесах или бизнес-шаттла. Цена от 7,5 миллионов рублей. За последние 5 лет российский автопром изменился до неузнаваемости. Позитивные процессы есть. Появляются новые модели, запускаются производства автокомпонентов. Но многое вызывает справедливую критику. Цены резко выросли, а реальный выбор машин сузился. Подробнее о происходящем в российском автопроме и его отличиях от узбекского в интервью экс-топ-менеджера АвтоВАЗа и УзАвто Моторс Алексея Огуреева на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково.

кто-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их стоимость к обычным поездкам. Ранее в ведомстве также говорили и о возможных скидках на такси для многодетных семей. Ивановская дорожная компания «Союз Автодор» задолжала своим сотрудникам более 50 миллионов. С февраля по март 220 работникам не платили зарплату. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, руководителю организации было внесено представление. Виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано. После этого задолженность по зарплате погасили. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список ингушетов. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Вместе с тем, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста случаев ожирения среди младшеклассников удалось преодолеть в результате организации бесплатного питания. У детей поменялись вкусовые привычки. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Ивановской области определили лучшие спортивные семьи. На днях прошел региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. Участники сдавали тесты на скорость, силу, гибкость и прикладные навыки. Победителем стала семья Крохиных из Иваново. Теперь они вновь представят наш край на всероссийском этапе. В прошлом году ивановцы вернулись с соревнований с бронзой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги. И еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте «Зеркало.Space». Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театра «Современник».
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра – 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
14: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-5-0-263.
7: В Бигам для вас культиватор электрический Део 2 киловатта с коваными фрезами шириной вспашки 40 сантиметров 15990 рублей и мойка высокого давления Део с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11990 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первая областная.